скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись.